слогу помоћи штампати, ширити наше бесиде, показати свиту да из чави вриде, и запенсати и рачуне делати, а не само закопати.